0: выбери певца какого-то.
1: Давай, давай. Давай, нам нужен еще кто-то, у нас плохо с... Кто нам будет давать, какой петь? Какой петь? Давай что-нибудь забери там, может
2: Лай-ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай